и кроз прозор гледаш му наивно. Како могла заклоняться лаше? Или кроз прозор гледаш му наивно? Како могла